всюду разная трава. Чтобы выросла она, нужно солнышко одно. And I'm again for